0: FM 88.1 Radio ჩვენებური.
1: Мама мне порхали все. Папа сад мне порхали. Мандра гавс, мама. Папа сад мне порхали.